0: своей молодежи.
1: Саму кабельчу.
2: Ну, подоят в барон.
1: А что? И сабо, я то я не ондор.
3: Будь за барон, но на факт, Мария, да кьё пьеса и она, что я шкапутам и прир не хапсер до шкурта. По мизитаре, и кем, просери, и все, кем я, кома мы бульзан.
4: Top Albania Radio.